0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Петра Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой по четвергам с 15.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
5: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8-800-350-34-05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: А у нас во дворе

0: лежу, глаз не отвожу.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: срочно в ее суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В ее бедоебе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

396-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Коммунальные службы Чехова снова объяснили ржавчину в водопроводной воде промывкой труб после завершения работ по их замене. Теперь, по официальным данным, промывают центральный тепловой пункт номер 1, от которого запитано 37 многоквартирных домов, детские сады номер 11, 13 и 21, гимназия 7 и спорткомплекс «Надежда России». При этом жители микрорайона жалуются на ржавую воду с начала сентября. В некоторых домах наблюдаются также серьезные проблемы с напором. Заместитель главы Чехова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Марк Феофанов заявил, что качество воды в округе соответствует норме. Его цитирует агентство «Регионы». Речь идет о питьевой воде. По информации издания, специалисты лаборатории Чеховского водоканала ежедневно делают от 10 до 20 проб. Раз в месяц исследуют воду из распределительных сетей, включая школы и детские сады, и из скважин. Дважды в месяц – из резервуаров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что вчера в соседнем Подольске при атаке БПЛА один человек погиб и один пострадал. В результате атаки в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. На проспекте 50-летия октября после атаки загорелись три автомобиля, написал чиновник в своем телеграм-канале. Он добавил, что по предварительной информации также пострадала 37-летняя женщина. Московский областной суд отклонил жалобу на приговор, поданную адвокатами бывшего директора Чеховского МБУ «Экология и природопользование» Сергея Дьячкова, которого приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей за взятку. Защита Дьячкова подала апелляцию, в которой попросила переквалифицировать деяния со взятки на покушение на мошенничество, а также пересмотреть условия отбывания срока в связи с плохим здоровьем осужденного. Однако суд не согласился с доводами и оставил приговор в силе. Напомним, что по версии следствия 25 октября прошлого года Дьячков на территории частного земельного участка выявил незаконную вырубку лиственных насаждений без выдачи в установленном порядке порубочных билетов. За сокрытие этой информации он попросил 1 000 000 рублей. Владелец участка обратился в правоохранительные органы. Силовики взяли Дьячкова с поличным прямо во время передачи ему денег. Пьяная жительница Чехова упала под электричку. ЧП произошло на платформе «Столбовая». 50-летняя пассажирка поезда «Серпухов».

0: Когда прибывал состав и угодила в щель между вагоном и платформой, вызволять даму из плена пришлось сотрудникам МЧС. Она отделалась небольшой травмой головы и ушибом руки.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет пасмурно и дождливо. Воздух днем прогреется до 15 градусов. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Мета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350. 34-05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество проверенное временем.
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычный автомобиль в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8 926 623 63.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета. Больше, чем радио. Слушать, слышать. Комета. Комета.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Число самых высокооплачиваемых работников в России вошли слесари и токари. По уровню зарплат они приблизились к топ-менеджерам. Как следствие, среди квалифицированных рабочих отмечается колоссальный рост зарплатных ожиданий за последние полгода, рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова. Наиболее востребованы, по ее словам, токари, слесари высокого разряда, имеющие опыт работы. Их заработные платы уже сравнялись с зарплатами топ-менеджеров в хороших компаниях, отметила специалист. В то же время на сегодняшний день практически 50% российских соискателей остаются недовольны предложениями по зарплате на рынке труда, добавила она. Отмечается и рост срока поиска работы среди офисных сотрудников. Им сложнее всего найти выгодные предложения. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград, Кисловодск и Казань стали лучшими направлениями для романтического путешествия осенью в России. Об этом пишет газета «Известия». По словам специалистов, сегодня Нижний Новгород является одним из самых быстрорастущих осенних направлений. Интерес туристов к экскурсиям в этом городе за год увеличился на 30%. Эксперты подчеркивают, что Санкт-Петербург остается самым популярным российским направлением для осенних путешествий. За год интерес к экскурсиям в городе вырос на 14%. Специалисты говорят, что в осенний период при выборе направления для отдыха в теплых условиях следует обращать внимание на конкретный курорт, побережье и местоположение отеля. Специалисты напоминают, что в разных регионах одной и той же страны погода может значительно отличаться. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Всем доброго здравия. Программа «Рабочий полдень» с Игорем начинает свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я с вами до 14.00 сегодня. Сегодня у нас райская пятница, 9 октября. Как время быстро идет. Ну, в общем, что могу сказать. Завтра уже суббота, выходные. Начинаем мы с композиции Шуры «Отшумели летние дожди». Ну, отшумели, да. Но это еще не значит, что дождей не будет. Как раз вот осень дождями как раз и славится. Ну, в общем, что могу сказать. Надеюсь, что их будет гораздо меньше, и осень будет...

0: сухая, вот как сегодня, вчера и в другие солнечные дни. Итак, шура, отшумели летние дожди, дальше немного рекламы, после чего рабочий полдень продолжит свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. Так что присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания, я буду очень им безумно рад, но почему-то все во втором часе активируются. Ну, давайте вот уже и пошустрее, и в первом тоже. Все, шура, реклама, и далее мы продолжаем работать.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580 3504.

0: Сходите и попробуйте.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комет.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Но я чувствую, что погода на улице сейчас как-то улучшается. Да, температура сегодня будет достаточно хорошая. Температура сегодня в Чехве плюс 16 градусов. Ну, сегодня возможен дождь. Пишу, да, возможно, да. Завтра переменная облачность, но холоднее, как бы, да. Но сегодня даже до 18. Вот я и чувствую, что как-то тепло. Продолжаем наш концерт по заявкам, приветам вашим и пожеланиям. 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки сейчас, потому что я буду с вами до 14.00. Вот. И сейчас группа «Смоки» и далее песни из ротации «Радио Комета».
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Где ты? Там мы. Радиокомета.
1: Радиокомета.
0: Больше, чем реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123.

0: 8-496-72-76-123.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу к современным новостям. LifeRu сообщает о том, что в Италии 7 преступников в масках похитили 30 тысяч бутылок элитного вина стоимостью около 5 миллионов евро, вывезя добычу на двух грузовиках. Как сообщает газета Financial Times, жертвой одного из крупнейших винных ограблений стал знаменитый семейный винодельческий дом Маркезе Антинори в Тоскане. Что я хочу сказать про вот этих производителей? История их, соответственно, их корпорации ведет с 1385 года, когда двое человек из семейства Антинори вступили в гильдию виноделов Флоренцию. Это древний флорентийский род, который на протяжении 26 поколений посвятил себя виноделию. Он делает элитные вина. Итальянские вина, естественно, мы все очень любим. Поэтому не мудрено, что именно похитители решили сосредоточить свое внимание именно на этой марке, потому что это крупнейшая частная винодельческая компания в Италии. Она экспортирует вино примерно в 170 стран мира, является членом ассоциации Primum Finale Vini. В общем, семья владеет виноградниками не только в Тоскане, но и в других, естественно, регионах. Вино хорошее, поэтому все вручную, и поэтому общая сумма 5 миллионов евро, и пропажу обнаружили только утром следующего дня. Ну, вот, не знаю, найдут, не найдут, но, в общем, как увезли на двух грузовиках 30 тысяч бутылок, это, конечно, круто. Какие,

0: там грузовики-то были, наверное, огроменные. Тем не менее, мы продолжаем наш концерт по заявкам. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Композиция «Прекрасное вино» в исполнении Кайли Минок и кое-что из фильма про вино я тоже здесь уже подготовил. Кайли Минок тоже изготавливает свои вина. Точнее, вино игристое, такое розовое сделало. Да? И продажи тоже были хорошие. Буквально там что-то вроде от 40 до 75 евро бутылочка стоит. Итак, Кайли Минок. Дальше музыка, реклама. И, естественно, мы подводим итог уже первого часа. 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира. Я с вами до 14.00. Да, совершенно верно.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Вы из этой бочки наливали кинзмараули. Вот и на бутылке написано. А тут...
3: Вино.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: пью.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета». Рабочий полдень.
3: Радио.
1: «Комета». Рабочий полдень.
4: Рабочий полдень плавно отбивает первый час. Меж тем у меня уже какие-то, походу, заявки есть. Надо вот глянуть. Да, вот Зульфия, моя коллега, пишет, да. Гарика Сукачева просит. Был им. Вот. Но, Зульфия, это уже в следующем часе, потому что уже заготовка есть. Естественно, заявки будут исполняться. Прямо сразу мы с этой композицией и начнем этот час следующий. То бишь после выпуска новостей. Ну а пока Грейс с композицией Not Over Yet. Прямо сейчас. Если у кого-то есть пожелания, конечно же, присылайте ваши заявки. 8-916-244-00-44. Я с вами до 14.00. Меня зовут Игорь. Сегодня у нас что? Сегодня у нас Райская пятница и 9 октября. В общем, желаю всем

0: отработать хорошо вот эту всю рабочую неделю до конца. Вот, если у кого-то, конечно же, график, то сочувствую, сочувствую, потому что 2-2, конечно, это хорошо, но когда не приходится на выходные, ой, это, конечно, тяжко. Но зато, у вас, так сказать, понедельник выходной, вас наградили выходными днями, понедельник, вторник, поэтому все на работу, а вы типа вот как бы дома. Итак, рабочий полдень продолжается, композиция Not Over Yet в исполнении Grace, и 8-916-244-00-44, телефон прямого эфира. До встречи в следующем часе.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.
2: На улицах старой Лопасни 13 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Коммунальные службы Чехова снова объяснили ржавчину в водопроводной воде промывкой труб

0: после завершения работ по их замене. Теперь, по официальным данным, промывают центральный тепловой пункт номер 1, от которого запитано 37 многоквартирных домов, детские сады номер 11, 13 и 21, гимназия 7 и спорткомплекс «Надежды России». При этом жители микрорайона жалуются на ржавую воду с начала сентября. В некоторых домах наблюдаются также серьезные проблемы с напором. Заместитель главы Чехова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Марк Феофанов заявил, что качество воды в округе соответствует норме. Его цитирует агентство «Регионы». Речь идет о питьевой воде. По информации издания, специалисты лаборатории Чеховского водоканала ежедневно делают от 10 до 20 проб. Раз в месяц исследуют воду из распределительных сетей, включая школы и детские сады, и из скважин. Дважды в месяц – из резервуаров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что вчера в соседнем Подольске при атаке БПЛА один человек погиб и один пострадал. В результате атаки в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. На проспекте 50-летия октября после атаки загорелись три автомобиля, написал чиновник в своем телеграм-канале. Он добавил, что по предварительной информации также пострадала 37-летняя женщина. Московский областной суд отклонил жалобу на приговор, поданную адвокатами бывшего директора Чеховского МБУ экологии и природопользования Сергея Дьячкова, которого приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей за взятку. Защита Дьячкова подала апелляцию, в которой попросила переквалифицировать деяние со взятки на покушение на мошенничество, а также пересмотреть условия отбывания срока в связи с плохим здоровьем осужденного. Однако суд не согласился с доводами и оставил приговор в силе. Напомним, что по версии следствия, 25 октября прошлого года Дьячков на территории частного земельного участка выявил незаконную вырубку лиственных насаждений без выдачи в установленном порядке порубочных билетов. За сокрытие этой информации он попросил 1 миллион рублей. Владелец участка обратился в правоохранительные органы. Силовики взяли Дьячкова с поличным прямо во время передачи ему денег. Пьяная жительница Чехова упала под электричку. ЧП произошло на платформе «Столбовая». 50-летняя пассажирка поезда «Серпухов Ново-Иерусалимская» не удержалась на краю платформы, когда прибывал состав, и угодила в щель между вагоном и платформой. Вызволять даму из плена пришлось сотрудникам МЧС. Она отделалась небольшой травмой головы и ушибом руки.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет пасмурно и дождливо. Воздух днем прогреется до 15 градусов. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!
2: Первое чеховское радио.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. И у меня сразу хорошая новость о том, что к нам едут наконец-то иностранные артисты. Но с Кенни Уэстом там все понятно. Там мне прям сразу было непонятно, что слишком много говорили, и как всегда ничего не получилось. Но, в общем, чем меньше говорят, тем лучше получается. Это всегда. Когда планируешь, бывает так, что не все по плану идет. Вот. А когда не планируешь, получается, даже бывает и лучше. Итак, французская группа Rockets в честь своего 50-летия приезжает сюда, и у них альбом, вот пишут, новый, значит, надо как-то раскручиваться, да. И, в общем, лазерное шоу, которое в конце 70-х перевернуло представление о концертной сценографии, ожидается, кажется, и у нас. Ну, в общем, заведение называется «Графит», где это будет, «Шоссе энтузиастов», улица Электродная, дом 2. Вот, поэтому надо будет узнать, на самом деле, 18.

0: 15 октября это должно случиться в 7 часов вечера, поэтому музыкальному глобусу есть, во всяком случае, о чем задуматься. Может быть, действительно посетить известную мировую группу Rockets. Ну, а композиция «Галактика» прямо сейчас для вас. Далее реклама, после чего программа «Рабочий полдень» вернется в эфир радио «Комета».
1: «Рабочий полдень» на «Комете».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первая чеховская.

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: И вновь я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Это вашим заявкам. Серега вот пишет. Добрый день, Игорь. Поставьте, пожалуйста, для Серджио Дроздолини Коста Лакоста «Черри Леди». С удовольствием. Будет сейчас «Черри Леди». Дальше группа «Роксет», «Май Мишель» и песни, которые стоят в трек-листе. Если у кого-то есть пожелания, присылайте их, пока время есть. Полчаса с небольшим. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044.

Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062.

0: suchivok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiVok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiVok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Рабочий. Рабочий день. Полдень.
3: Радио. Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
4: Рабочий полдень продолжается. У меня волна заявок. Первая в очереди Наталья Широкова. Она пишет: приветствует. Добрый день, коллектив женщин. Хотел бы послушать песню «Дарите женщинам цветы» Джаз Даррена. Спасибо. Приветствую вас. Спасибо за заявку. Будет. Далее Андрей пишет: добрый день, Игорь. Давайте послушаем песню сестры Кали Миног, Дэнни Миног, «I Begin to Wonder». Давно не было слышно. Да, согласен, давно. Также Зульфия продолжает писать. Пишет: придет весна. Композицию MC Зали. Зульфия, откуда ты это все берешь? Ну, в общем, все это будет сейчас, поэтому не отходя от кассы, подписывайтесь все на наш информационный портал lapasnya.ru, слушайте радио Комета не только на диапазоне FM 92.6 FM Чехов, а также 7049 УКВ, в общем, а также на площадке Яндекс.Радио, там вообще хороший прием идет. Все, значит, Джаз Даррен, Дэнни Миног,

0: Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Больше, чем радио. 92,6 FM.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Рабочий полдень.
2: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Сеси Кейч подвела практически итог под, так сказать, итогом нашей передачи. Скажу, что сегодня Всемирный день почты. Сообщение из нашего радиокалендаря. В 1874 году, 9 октября, был создан Всемирный почтовый союз почтовиков, в общем, в Японии, да? Точнее, во Франции, по-моему, да? Вот. И этот день был провозглашен на Всемирном конгрессе почтовиков в Японии в 1969 году. Вот. А почтовый союз был создан в Швейцарии. Вот, поэтому вот так вот. Сегодня день почты. Надо будет поздравить тех, кто у нас сегодня на почте работает. С днем даже кто уже закончил там работать. Поэтому композиция, песенка почтальона будет прямо сейчас. Ну и мультик, который знаменитый, мы все знаем, тоже вы сейчас услышите. Все, на этом все. С вами был Игорь. Пока-пока. Завтра музыкальный глобус, как обычно, в 9:00 вечера, в 21:00, да, по расписанию. Всегда на радио Комета. Уже 11-й год пошел. Вот так вот. Наша передача уже станет легендарным на Чешском радио. Вот так. Все, с вами был Игорь. Пока-пока. Доброго здравия, хороших выходных. Услышимся в воскресенье в программе «Рабочий полдень» в это же время. Все, всем пока.
1: «Рабочий полдень» на Комете.
3: Кто там?
4: Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика.
3: Кто там?
4: Да никто! Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая

0: от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. Семье с ребенком желательно иметь финансовый резерв как минимум на 9 месяцев привычных расходов. Если основной доход зависит от одного человека или заработок нестабилен, размер подушки стоит увеличить до годового бюджета, рассказала газете «Ру» кандидат экономических наук Ирина Ахмадулина. Базовым ориентиром эксперт назвала запас на 6 месяцев. При этом рассчитывать его следует не исходя из режима жесткой экономии, а на основе средних расходов, позволяющих сохранить привычное качество жизни, добавила Ахмадулина. В расчет необходимо включить продукты, жилье, транспорт, медицинские расходы, платежи по кредитам, спорт и другие регулярные траты. И в завершении выпуска. Самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Эта группа обеспечивает 38% всех книжных покупок в сети. Об этом газете «Ру» рассказали в книжной сети «Буквоед». По данным компании, в среднем читатели совершают покупки в книжном магазине около 4 раз в год. Средний чек составляет около 1000 рублей. За один раз приобретают 1-2 книги. На втором месте по активности – читатели от 31 года до 45 лет. Далее следующий. Читатели старше 60 и в возрасте от 46 до 60 лет. Несмотря на разницу в возрасте, вкусы россиян во многом совпадают в каждой возрастной группе. В числе популярных категорий – зарубежная классическая проза и детективы. В топ зарубежной классики вошли 1984 Джорджа Оруэлла, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Скорбь сатаны» Марии Карелли, «Портрет» Дориана Грея Оскара Уайльда и «Посторонний» Альбера Камю. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Коммунальные службы Чехова снова объяснили ржавчину в водопроводной воде промывкой труб после завершения работ по их замене. Теперь, по официальным данным, промывают центральный тепловой пункт номер 1, от которого запитано 37 многоквартирных домов, детские сады номер 11, 13 и 21, гимназия 7 и спорткомплекс «Надежды России». При этом жители микрорайона жалуются на ржавую воду с начала сентября. В некоторых домах наблюдаются также серьезные проблемы с напором. Заместитель главы Чехова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Марк Феофанов заявил, что качество воды в округе соответствует норме. Его цитирует агентство «Регионы». Речь идет о питьевой воде. По информации издания, специалисты лаборатории Чеховского водоканала ежедневно делают от 10 до 20 проб. Раз в месяц исследуют воду из распределительных сетей, включая школы и детские сады, и из скважин. Дважды в месяц – из резервуаров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что вчера в соседнем Подольске при атаке БПЛА один человек погиб и один пострадал. В результате атаки в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. На проспекте 50-летия октября после атаки загорелись три автомобиля, написал чиновник в своем телеграм-канале. Он добавил, что по предварительной информации также пострадала 37-летняя женщина. Московский областной суд отклонил жалобу на приговор, поданную адвокатами бывшего директора Чеховского МБУ экологии и природопользования Сергея Дьячкова, которого приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей за взятку. Защита Дьячкова

0: Кулакова подала апелляцию, в которой попросила переквалифицировать деяния со взятки на покушение на мошенничество, а также пересмотреть условия отбывания срока в связи с плохим здоровьем осужденного. Однако суд не согласился с доводами и оставил приговор в силе. Напомним, что по версии следствия 25 октября прошлого года Дьячков на территории частного земельного участка выявил незаконную вырубку лиственных насаждений без выдачи в установленном порядке порубочных билетов. За сокрытие этой информации он попросил 1 000 000 рублей. Владелец участка обратился в правоохранительные органы. Силовики взяли Дьячкова с поличным прямо во время передачи ему денег. Пьяная жительница Чехова упала под электричку. ЧП произошло на платформе «Столбовая». 50-летняя пассажирка поезда «Серпухов-Новоиерусалимская» не удержалась на краю платформы, когда прибывал состав, и угодила в щель между вагоном и платформой. Вызволять даму из плена пришлось сотрудникам МЧС. Она отделалась небольшой травмой головы и ушибом руки.
1: Погода.
0: В настоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Днем 10-12 выше 0, ночью 4-6. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, Заводская 1/1.
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия.

0: гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

money, honey.

92.6 FM. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комет.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: то легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
3: You know, honey, I will always love you. And not even just tonight.

0: Мета.
1: 92,6 FM.
2: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева. Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из «Вия» 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16.
8: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.
9: Добрый пятничный вечер, наконец-то, вот и он, вечерний Чехов. На радио Комета начинает свое движение по радиоволнам 92,6 FM и 70,49 УКВ. Также напоминаю, что нас можно и нужно слушать в приложении Яндекс.Радио. Мы там, по словам Анны Данрой, самые громкие, ну а меня зовут Ольга Альфова. Ближайшие два часа проведем с вами вместе. Надеюсь, что Анна к нам присоединится все-таки. Аня, нам без тебя очень скучно и плохо. Ну а пока что, как всегда, по традиции напомню, что у нас есть

0: Группа радиостанции «Комета ВКонтакте». Заходите, подписывайтесь. В ближайшие моменты там появится тема дня сегодняшнего. Давайте пообщаемся. Очень интересно знать ваше мнение. Ну и напомню, наши координаты 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Пишите мне, пожалуйста. Ну и пока я не в эфире, можете даже звонить. Я вам отвечу, конечно же. Ну а, в общем-то, что еще хочется добавить-то? Как всегда, по традиции, давайте пробежимся тихонечко о погоде. Расскажу вам, что там у нас происходит. И будем сейчас смотреть, что нам пятничный день принес. А у нас, в общем-то, все прекрасно. Потому что вижу я по погоде, что у нас плюс 17. Дождь закончится около 11 часов вечера. И, в общем-то, можно будет идти пятнично прогуливаться. И все будет прекрасно. Нам там, в принципе, обещают небольшое похолодание, допустим, 11 на следующей неделе. Но, в общем-то, переживем. Скоро вообще зима, снег выпадет, и будем ходить и мерзнуть. Но будем греться от ваших теплых эмоций и ваших сообщений и заявок. Хочется добавить, что магнитное поле у нас сегодня в умеренной магнитной буре на пятерочку, а давление атмосферное в норме. Поэтому, если вы гидрометеозависимые, то как-нибудь там берегите себя, гуляйте побольше, пейте больше воды, не нервничайте. И действует у нас предупреждение Гидрометцентра России. До 10 октября сильный ветер в регионе, поэтому будьте аккуратны, не стойте под навесами и под деревьями. Берегите себя и будьте здоровы. Ну и хочется мне начать сейчас с такой, не знаю, классной классической песни. Это Джин Келли, Singing in the Rain. Потому что иногда такое настроение прям хочется немножечко романтичного какого-то чего-то в своей жизни, чудес, каких-то приятностей и вообще просто иногда потанцевать и спеть какую-нибудь приятную песню под дождем. Особенно учитывая, что погода достаточно теплая, плюс 17 за окном, она, в принципе, позволяет. Поэтому давайте Джин Келли прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM Singing in the Rain. Слушаем.
1: Вечерний чех.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: И вот она, прекрасная, восхитительная, красивая, замечательная, моя дорогая Анна.
7: Я добралась наконец-то, пробки, ничего не могла поделать, прям

0: чуть-чуть подхмурилась, но движение в Чехове не остановилось. Оно есть, оно двигается, и поэтому вот я в это движение как раз и попала.
1: Ну, это же превосходно все равно.
0: Да,
1: люди,
0: да?
1: Люди домой добираются, это замечательно. Мне очень нравится, что вообще, в общем-то, у нас такой город очень активный в плане движения, и пока еще на коней никто не пересел.
0: Ты знаешь, я вспоминаю с таким теплом и добротой, когда вот этот перекресток, где карнавал, он был без светофора. Это было буквально лет 20 тому назад.
1: Да-да-да.
0: Когда было мало машин. И я вообще, ну, как обычно у нас светофор же ставят, когда люди уже биться начинают. То есть, как говорится,

0: Да, когда-то их было мало. Когда-то мы вообще ездили на лошадях и гужевых повозках. И тоже ничего, нормально все жили.
1: Да, прекрасно. Это было прекрасное время, мне так кажется. Я, наверное, к счастью, это, а может, к сожалению, не застала. Но лошадей люблю. И, в принципе, если с бензином будет так дальше продолжаться, я думаю, что могу пересесть на лошадь достаточно спокойно.
0: Да, перейдем на самый экологичный транспорт. Он еще и периодически кусается и легается.
1: Ну что ж, да.
0: А мне вот сегодня хочется спросить, дорогая моя Аня, давай. Что мы сегодня будем обсуждать с нашими слушателями?
1: Прекрасный вопрос, неподготовленный. В общем, Оля любит такие сюрпризы мне подавать.
0: Конечно, как всегда.
1: Ну, давай обсудим...
0: Давай обсудим вещи из прошлого, которые мы бы вернули в настоящее.
1: О, прекрасная тема.
0: Которые...
1: Вот ты подготовилась, вот я знаю, ты хитрила.
0: Пусть это будут ваши какие-то, может быть, любимые вещи из детства. Может, это какие-то предметы интерьера, предметы быта. А может быть, это какие-то человеческие качества, которые вы хотели бы очень сильно вернуть. Такие, как благородство, мужская щедрость, например.
1: Ну, мужская щедрость, да? Она и сейчас присутствует. И причем, вот, я вам, значит, даже, кстати, больше, да, скажу, в каком-то космополитене я как-то еще в детстве прочитала о том, что если у мужчины большие уши, он щедрый. Ты знаешь, Оль,
0: работает.
1: Ни разу меня еще эта примета не обманула.
0: Так, где моя линейка? Сейчас после эфира пойду измерять уши жителям города Чехова. Да. Так что готовьтесь, если увидите даму с линейкой, это я. Измеряю уровень щедрости, потом выдам вам социологический как-то итог социального эксперимента. Вот так это будет выглядеть. Ну что ж, а что хочется-то мне? Хочется мне больше заявок от наших слушателей, Ань, как всегда.
1: Ты знаешь, а я тебе могу сказать по поводу уже вот этой новой темы. Ты подготовилась с темой, поставила меня в тупик вот специально перед радиослушателями. А я тебе хочу сказать, что у меня на все твои вопросы есть моментальный ответ. У меня, например, очень много дома вещей из старых, от бабушки, от дедушки, от мамы, от папы. И ты знаешь, у меня такое ощущение, что когда я их вижу, они мне греют душу и вот напоминают о том, что меня свыше ангелы-хранители в виде их душ, они меня поддерживают и мне помогают. И если мне, ну, бывает грустно или плохо, я к ним обращаюсь, и у меня в 99% случаев сбывается так, как для меня нужно, в лучшем варианте.
0: Ты знаешь, а мне хочется в завершении блока в данный момент сказать старую шутку, когда там товарищи в начале там 2000-х годов только пошел беспроводной интернет, по-моему, в середине 2000-х. Вот, у тебя что, беспроводной интернет? Ведь, чувак, у моей бабушки был беспроводной утюг.
1: Да.
0: Ну и давайте,
1: удивил.
0: Да, давайте на этой прекрасной ноте A Case as We Ift послушаем In The Game. Надеюсь, что правильно прочитала. Ну, в общем-то, уж извините, там по буквам очень много,
1: да,
0: всего.
1: Самое главное, чтобы все услышали. А уж как там это произносится, да, мне кажется, совершенно не важно.
0: А потом у нас будет рейс на двоих. Наши замечательные, прекрасные Барский и Алмазова.
1: Ой,
0: Ольга,
1: люблю их. Прям повыше у нас.
0: Наслаждаемся мы сегодня музыкой. Ждем ваши музыкальные заявки. 8-16-244-00-44.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: любимый музыку.
1: Да, спасибо, Олечка.
0: Вот так вот, такой набор чувств. Вообще, все такое сегодня пятничное, классное. Так,
1: о, хорошо сегодня.
2: Слушай,
1: все-таки
2: сегодня пятница, а мне почему-то кажется, что еще... Ну вот видишь, я же путаю дня в неделях. Почему? Потому что у меня нету...
0: Привязки к выходным дням.
2: Спасибо, Оля. Слушай, что-то я сегодня подтуплю. А, я сегодня плохо ночью спала. Думаю, что я сегодня подтупливаю, точно. Я только сейчас поняла, что я чуть-чуть это плаваю.

0: Знаешь, ну классно, когда в твоей жизни есть человек, который ловит твою волну и который его может тебя подхватить. И классно, что есть среди вообще всего нашего города люди, которые ловят нашу волну 92.6 FM и 79 УКВ и могут подхватывать наше настроение, ну а мы делиться с ними своим.
1: И когда наше настроение еще подхватывают на Яндекс.Радио, а когда это еще волна 92.6 FM Радио Комета, и на этой волне есть Ольга Ольхова, которая подхватывает твое настроение, твой тупизм после того, как ты бессонную ночь провела.
0: Ну, как бы это прям вот дорого стоит.
1: Звезды
0: поверьте.
1: Да, это здорово.
0: Итак, у нас в сути тема такая прекрасная. Что бы хотелось вернуть из прошлого, чего вам не хватает в настоящем? И хочется мне на самом деле начать с, наверное, неспешного ритма жизни. Объясню сейчас, что это такое. Раньше мы все жили в веке не столь, скажем так, интенсивном по технологиям и по информации, по ее количеству. И, например, мне очень нравилось в своем детстве ждать писем, например, от родственников, какие-то открытки получать. То есть это все, значит, это было с таким человеческим теплом, это было написано рукой, это шло там по почте там 10-15 дней. И вот этот момент, когда ты дожидаешься этого письма, у меня друг, допустим, да, он уехал служить в армию, и он мне писал тут бумажные письма. Это было невероятно мило, мы с ним переписывались почти 2 года, это было замечательно.
1: Оля, я сейчас, вот ты мне сейчас это сказала, ты знаешь, я хотела это вернуть, а потом, ты знаешь, а почему хотела бы? Давай, вот я тебе сейчас прям встречное предложение. Я очень люблю писать рукой, у меня очень много тетрадок, которые лежат в каждой тумбочке дома, в каждой машине, в сумке, в рюкзаках. Оль, если мне как-то накатывает или хорошее настроение, могу просто выйти что-то написать. Я тебе предлагаю, давай с тобой переписываться.
2: Давай.
0: Слушай, почему бы, да?
1: Да, мы можем с тобой друг другу писать письма, какие-то...

0: Вот, поэтому мы это можем сделать в письме достаточно деликатно, тем более философствовать любишь ты, потрепаться люблю я. Угу. Почему бы это сделать на письме? Я тебя приглашаю на переписку, и мы вернем вот это то старое. Все,
1: а мы потом расскажем нашим слушателям, что это получилось через месяцочек, да?
0: Давай.
1: И, возможно, кого-то вдохновим вернуться к написанию бумажных писем или отправке открыток.
0: Да, отлично, потому что я, например, ну, я быстро печатаю, да, я 15 лет проработала на телевидении, именно расшифровщиком, именно вот с быстрой печатью связано. И настолько привыкла уже, что все мои там письма, они связаны именно уже с, в электронных носителях. Но писать я могу только для себя. Оль, я с удовольствием напишу тебе письмо не в электронном формате.
1: Это идеально.
0: Так что, ребят, можете подхватить нашу идею, кто хочет написать мне письмо. Ищите меня в мессенджерах, в электронных.
1: Пишите.
0: Я вам расскажу, куда мне написать и на какой почте я смогу его забрать до вас требования.
1: Так, у нас есть заявка. Сергей нам пишет. Всем привет. Всех был с долгожданной пятницей. Хочется вернуть молодость. Поставьте, пожалуйста, Чиша компания «Вечная молодость». Будет. Поставим сразу же после следующей песни. А пока мы возвращаем ностальгию. Демо «Солнышко» прямо сейчас. И прямо за ней будет Чиша компания «Вечная молодость».
2: Вечерний Техас на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Подошел к концу первый час у нас, как всегда, очень стремительно и быстро, да, прям максимально. Но это не страшно, у нас есть еще один.

0: градусном диапазоне и на 70,49 УКВ. А также мы есть на Яндекс.Радио, что расширяет наши возможности для того, чтобы их слушали в разных городах нашего прекрасного, нашей прекрасной страны и также за рубежом.
1: Да и не только. Нас можно слушать из любой точки мира.
0: И нас можно слушать и в Серпухове, и в Подольске, и в Москве, и в абсолютно разных городах, где в приложении Яндекс.Радио у вас будет великолепный звук, и вы услышите все то же, что люди слышат на FM-волне. Поэтому присоединяйтесь, мы будем только рады.
1: Ну да. Ну а мы продолжаем нашу тему сегодняшнюю. Что бы хотелось вернуть из прошлого, чего вам так не хватает в настоящем? И, наверное, следующее, что я хотела бы вернуть, честно тебе скажу, Ань, это такие семейные ритуалы приема пищи. Это больше не про еду, это, наверное, больше про единство семьи.
0: Ты знаешь, Оля, у нас была единая семья, хочу тебе сказать, да, которая собиралась, и после смерти бабушки с дедушкой

0: детей, для каких-то соседей, для... Ну, в общем, я сейчас вот смотрю на это все, Оль, честно говоря, я не вижу ни одной идеальной
1: семьи. Ты говоришь про соцсети, я бы, наверное, хотела бы отказаться от повсеместной вот этой трансляции какого-то эталона благополучности в соцсетях.
0: Да.
1: Потому что из каждого утюга практически... Если у тебя нет машины, значит, ты неуспешный. Если у тебя нет ипотеки на 40 лет, значит, ты неуспешный.
0: Да, да, да.
1: А успешность, она несколько про другое. Про что именно, давайте обсудим вместе с нашими слушателями буквально в следующем часе. Ну, а пока у нас в завершении часа будет The O'Reillys and the Pottyheads Barrels of Whiskey. Слушаем в завершении часа и вернемся к вам уже в новом. Напоминаем, номер для ваших заявок 8-916-244-2044 в Messenger Max. Пишите и звоните нам. Мы вам рады каждый день с 6 до 8 вечера. Вот так вот.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
3: Комета. Первое чеховское радио.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Коммунальные службы Чехова снова объяснили ржавчину в водопроводной воде промывкой труб после завершения работ по их замене. Теперь, по официальным данным, промывают центральный тепловой пункт номер 1, от которого запитано 37 многоквартирных домов, детские сады номер 11, 13 и 21, гимназия 7 и спорткомплекс «Надежды России». При этом жители микрорайона жалуются на ржавую воду с начала сентября. В некоторых домах наблюдаются также серьезные проблемы с напором. Заместитель главы Чехова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мак Феофанов заявил, что качество воды в округе соответствует норме. Его цитирует агентство «Регионы». Речь идет о питьевой воде. По информации издания, специалисты лаборатории Чеховского водоканала ежедневно делают от 10 до 20 проб. Раз в месяц исследуют воду из распределительных сетей, включая школы и детские сады, и из скважин. Дважды в месяц – из резервуаров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что вчера в соседнем Подольске при атаке БПЛА один человек погиб и один пострадал. В результате атаки в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. На проспекте 50-летия октября после атаки загорелись три автомобиля, написал чиновник в своем телеграм-канале. Он добавил, что по предварительной информации также пострадала 37-летняя женщина. Московский областной суд отклонил жалобу на приговор, поданную адвокатами бывшего директора Чеховского МБУ «Экология и природопользование» Сергея Дьячкова, которого приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей за взятку. Защита Дьячкова подала апелляцию, в которой попросила переквалифицировать деяние со взятки на покушение на мошенничество, а также пересмотреть условия отбывания срока в связи с плохим здоровьем осужденного. Однако суд не согласился с доводами и оставил приговор в силе. Напомним, что по версии следствия 25 октября прошлого года Дьячков на территории частного земельного участка выявил незаконную вырубку лесных насаждений без выдачи в установленном порядке порубочных билетов. За сокрытие этой информации он попросил 1 000 000 рублей. Владелец участка обратился в правоохранительные органы. Силовики взяли Дьячкова с поличным прямо во время передачи ему денег. Пьяная жительница Чехова упала под электричку. ЧП произошло на платформе «Столбовая». 50-летняя пассажирка поезда «Серпухов-Новоиерусалимская» не удержалась на краю платформы, когда прибывал состав, и угодила в щель между вагоном и платформой. Вызволять даму из плена пришлось сотрудникам МЧС. Она отделалась небольшой травмой головы и ушибом руки.
2: Погода.
1: В настоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Днем 10-12 выше 0, ночью 4-6. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории?
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15...

0: 17 и настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите.
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо. Все свободны.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Это просто прекрасно.
1: И 49 рукавы, да?
0: Запомните, самое главное, наши координаты. 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. Ну и группа радиостанции Комет ВКонтакте. Там у нас есть анонс сегодняшнего вечернего Чехова с темой дня сегодняшнего. И там тоже можно оставлять и заявки, и писать мнение свое по теме.
1: А я и хотела сказать, Оль, тебе о том, чтобы я хотела вернуть из прошлого.
0: Давай.
1: Ну давай, значит, что я вернуть из прошлого хотела. Что я вернула из прошлого и везу это с собой с рождения. Угу. Это хрусталь. Это... Хрусталь, да, мой такой родовой и бабушкин, и мамин. Знаешь, я люблю хрусталь, у меня деревянный дом, я очень люблю дерево. Я не представляю, как люди живут в каменных домах. Вот, и поэтому у меня деревянный дом, и в этом деревянном доме у меня хрусталь. Я специально себе построила, ну, сделала кухню, которая у меня с верхним серпантом, который подсвечивается белым светом, и там у меня...

0: совсем прям такой винтаж и раритет.
1: Я очень это люблю, я очень это ценю, и именно эти вещи, они мне дают ощущение того, что, ну, как я уже говорила, такая поддержка моего рода, поддержка моих близких, которых сейчас со мной нет. Это очень здорово.
0: Знаешь, а вот я, наверное, хотела бы все-таки обратиться сейчас к модным тенденциям, потому что вот я, например, очень хочу, чтобы обратно вот вошли в моду броши. Потому что броши и шелковые платки, мне кажется, это настолько красиво. И причем, насколько я, мне слепая память не изменяет, то шелковый платок – это не исключительно женский аксессуар, как, в общем-то, и брошь.
1: Ну, смотри, оно все-таки вот это, скажу тебе как стилист и мэджмейкер, я считаю, что это из моды не выходило. Это такой, знаешь, элемент классики, который, в принципе, он присутствует всегда. Просто и на сумке сейчас их вешают, например. Вот, и, ну, вот я просто не в том стиле, чтобы его одеть. То есть у каждого человека есть свой психотип. Это психологический внутренний.

0: если я ее... То есть я смотрю на нее, и я наслаждаюсь. Но mm-hmm. если одену ее я себе, то есть это, ну, это будет смешно. То есть у меня немножко такой грубоватый стиль. То есть я сегодня пришла в белой юбке, в черной кожаной
1: там... Восхитительно выглядит.
0: Да, ну, там, в грубых ботинках, например. В принципе, мне и шелковые платки пойдут. Но буквально недавно я просто горсть шелковых платков своих взяла и раздарила подруге, которые просто ими пользуются. Они у меня лежат. Mm-hmm. Я могу... То есть это немножко не тот элемент одежды, который я вот часто использую. А вообще я считаю, что это классика. Поэтому и еще, Оля, тебе скажу. Я тот человек, который где-то постоянно появляется и превзносит в моду свои mm-hmm. веяния. Не надо бояться что-то вытаскивать из старого и мешать стиле. Сейчас это вообще в тренде. Сейчас вообще нет такого, что прям вот идет там тренд. Ну, если он идет тренд на оверсайзы.
1: Ты, ой, ну вот тренд на оверсайзы что-то мне не очень зашло,
0: а он
1: честно.
0: Тебе и не пойдет. У тебя классический психотип. Mm-hmm. У тебя немножко другой. У тебя такой романтик-классик. Ну, это mm-hmm. если хочешь, я тебе потом просто психологический тест твой сделаю, я тебе расскажу, что тебе носить можно.
1: Mm-hmm.
0: Ну, это просто все разные люди вывозят, не вывозят. А оверсайзы вообще далеко не всем идут.
2: Ну, в общем-то, обсудим мы дальше, что мы возвращаем из прошлого. Ну, а пока что у нас Зиверт, эгоистка, прямо сейчас на волнах радио Комета 92.6 FM. Ждем ваши музыкальные заявки на номер 816-244-2044.

0: лучше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: А вот и мы продолжаем «Вечерний Чехов». Ольга Ольхова и Анна Донрой. Мы снова здесь. Оль, ты знаешь, после того, как ты сказала про вот эти теплые переписки, мне очень сразу захотелось срочно написать тебе письмо. Я даже уже его складываю в голове. То есть, ну, это

0: Татьяны Данрой. И я думаю, что с кем-то мы найдем общий язык в переписке.
1: Это же превосходно. Так мило, так тепло и вообще в этом
0: повеяло,
1: столько...
0: Повеяло, Оль, прям очень,
1: да,
0: прям тепло.
1: Очень много человеческого такого прям. Знаешь, вот я бы, если честно, и помимо того, что вернуть бы бумажную переписку, я бы, наверное, еще вернула в город таксофоны и городские телефонные автоматы.
0: Они, ну, оно звонить некуда.
1: Знаешь, но они были настолько частью городской среды, что казалось, будто бы это город разговаривает с тобой. Ну и это был способ связаться быстро, допустим, если нет своего телефона, а, допустим, учитывая, что сейчас у нас периодически отваливается связь, то вот я думаю, что таксофоны были бы сейчас не лишними, потому что все-таки как-никак
0: это
1: проводная.
0: А городских уже нету телефонов. Уже
1: у кого-то есть.
0: Ну, у кого это уже никуда не платит.
1: Кстати, знаешь, вот мне очень нравится эта романтика домашнего телефона городского, когда: алло, здравствуйте, а такой-то дома? Нет? А? Куда ушел? Куда гулять? А? Что?
0: Ну, это тот такой пункт, Оль, который, знаешь, как ты говоришь, хотелось бы вернуть, но вернуть вряд ли получится.

0: если вдруг вот все бы телефоны перестали звонить и вдруг связь прервалась,
1: то тут вот, случился мини-апокалипсис.
0: Ты знаешь, вот, мне вот для этого, для меня вот это романтика, то есть для меня вот это, знаешь, такая проверочка на вшивость, насколько мы можем вообще ужиться в этом мире без вот этих вот девайсов всех. И мне кажется, это такое открытие глаз вообще для людей, как можно общаться воочию без... как мы встречались без этих телефонов, например. Я бы вот это вернула. То есть, мне кажется,
1: мне кажется, мы интуитивно находили друг друга.
0: Оль, вот ты прям с языка сейчас сняла. Я просто почему это хотела сказать, потому что век вот этой вот...
1: быстрых технологий, быстрого доступа везде.
0: У тебя интуиция пропадает. То есть ты перестаешь мыслить масштабно. А зачем что-то думать, когда ты можешь позвонить и написать? Мне кажется, вот что-то для этого это все и придумали, чтобы нас чуть-чуть отупить. Ну вот у меня...
1: Возможно, есть такая вероятность, но подумаем об этом чуть попозже. Знаешь, что я бы еще хотела вернуть? Вещи с понятным назначением и долгим сроком службы. Например, это так, какие-то старые инструменты, техника, мебель. Когда вот у вещи есть конкретное назначение, конкретный функционал, и она не раздута до своей многомерности. То есть, если
0: что-то ты наговорила.
1: Я сейчас тебе объясню. Если это диван, то это диван. Да. Не надо из него делать какой-то комплектующий модуль, чуть ли не какой-то там системы, которую там можно как угодно перекомпоновать и поставить.
0: А чем тебе это мешает?
1: Не знаю, мне кажется, это добавляет уюта. То есть, ну, вещь, она имеет понятное значение и функционал.
0: Не согласна. Сейчас буду
1: контраргумент. Мне интересно.
0: Ты смотри, когда ты покупаешь какой-то диван в одном функционале, то это я тебе говорю, как дипломированный дизайнер интерьеров.
1: Меня не сломить. У меня стилист, имиджмейкер, у меня везде дипломы.
0: В дизайне есть такой момент, как универсальность использования. И вот эта эргономика наших, например, квартир, которая не всегда доступна, да, она просто маленькая. И вот какие-то вот эти вот универсальные диваны, раскладушки там и сяк, и так наперекосяк, и можно из него и стол там слепить, и шкаф. Вот, это как раз очень хорошее выход из положения. И ты можешь за счет вот этой за счет вот этой трансформации, ты можешь менять дизайн комнаты или вообще своего жилища достаточно часто, который, в принципе, приедается.
1: Согласна. Диваны не возвращаем.
0: Убедила?
1: Да.
0: Ура!
1: Странную мебель не возвращаем. Ну что ж, а у нас пока что далее по курсу The Real McKenzie с композицией Chip. Слушаем прямо сейчас на радио Комедия 102.6 FM и ждем ваши музыкальные заявки 8-916-244-00-44.
2: Вечерний чех на радио Комедия 92.6 FM.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: А вот и мы вернулись к вам с темой дня сегодняшнего. Вещи из прошлого, которые хотелось бы вернуть в настоящее. Приняли мы тут решение, что с

0: знаешь, что это такое. Угу. Я себя, не знаю, интерьером вот оградила свой вот такими вещами. Еще, кстати, знаешь, что мне вернулось в жизнь? Я всегда вот у дедушки в комнате, ну, у меня бабушка с дедушкой такой, угу, чувствую, называет, у него стоял большой лимон. И вот я помню, он когда цвел, мы приходили, вот эти желтые лимоны срезали, угу, прям резали и в чаях клали. То есть вот, ну, это прям супер. Я всегда хотела лимон. А ты знаешь, несколько лет назад, года три, наверное, мне подруга под дверь дома подбросила лимон. И пишет мне, говорит: Ань, короче, я понимаю, что если ты тебя попросить, ты не возьмешь, но у меня он, короче, не растет. Uh-huh. А попробуй его, типа, у себя восстановить. В общем, и скинула мне прям в пакете. Uh-huh. Говорю, он большой такой. У нас, говорит, он прям на маленькой стадии отваливается. То есть вот прям мелкий. Ты знаешь, он мне 3 года отваливался. И вот только сейчас у меня вырос большой лимон. Он такой прям, как лайм. Вот сейчас uh-huh, размер слайм такой. Я его, знаешь, так холю лелею, потому что все маленькие отваливались на стадии. Uh-huh. И вот сейчас у меня появился в интерьере лимон, как у дедушки. Я даже нашла фотографию, вот он у него в комнате стоял, у меня дедушка фотографией занимался. Он прям стоял в комнате на свету, и вот этот, знаешь, черно-белый кадр. Uh-huh, uh-huh. Я его прям сравниваю, Оль, это практически лимон один в один, как у меня сейчас стоит. Представляешь, он сам вернулся в мою жизнь, и очень
1: тихо. Это восхитительно. Так. Знаешь, что я бы еще вернула? Я бы вернула в нашу жизнь фотографии, которые нельзя удалить одним движением пальца. Пленка стоила весьма достойных денег, и 36 кадров всего лишь было в запасе, да, в лучшем случае, а то там было еще 12-24. И приходилось действительно выбирать то, что хочется сохранить. А потом ожидание проявления этой пленки, само...
0: Я проявляла это с дедушкой сама.
1: У меня папа занимался фотографией, тоже мне знакомый, запах реактивов всех, конечно, очень. Это чистая магия для меня всегда была. И знаешь, отпечатки получались, на которых были не только красивые лица, но и где-то кто-то там кто-то моргнул, кто-то какую-то рожицу нечаянно скорчил, чей-то затылок попал. И все это становилось настоящей историей, каким-то теплым воспоминанием, а не просто каким-то неудачным дублем, который просто стирается одним движением пальца. И на этом, в общем-то, все. И знаешь, у меня вот возникает вопрос. У нас стало больше воспоминаний или больше возможностей просто хранить воспоминания, как какие-то бессмысленные файлы?
0: Вот это как раз то, что я хотела сказать, что мы в век вот этой вот... фотографии, когда...
1: Цифровизации фотографии.
0: Оля,
1: да?
0: Спасибо опять за слово. Уже второй выход пытаюсь его вспомнить. Цифровизация.

0: хочется удалить. Не психануть и удалить, а именно осознанно. Ты знаешь, я пришла к тому, что я уже даже эти кадры-то и не помню. То есть мы перестали их запоминать.
1: Угу.
0: И вот это для меня чуть-чуть такая потеря, которую, наверное, хотелось бы вернуть. Вот это мне хочется вернуть, а не те же фотографии, которые можно там не смахнуть одним пальцем.
2: Ну вот... да. Знаешь, вот самое интересное, что в этих фотографиях была какая-то определенная такая своя теплота. Мне кажется, там даже свет по-другому играл. То есть, ну, все могут говорить бесконечно, что сейчас цифровые фотокамеры снимают просто максимальное качество. Там можно снять на расстоянии там несколько, там, десятков, сотен метров, и там все будет красиво. Но все-таки в пленочной фотографии есть какой-то свой антураж, свое настроение и своя душа. И вот ее бы реально хотелось вернуть в настоящее, эту ценность этой фотографии, а не штамповочные такие вот 2000 там кадров, из которых ты сидишь, выбираешь лучшие, да?
0: Ну, ты знаешь, Оль, я хочу сказать, например, близкий такой друг детства, фотограф, вот он в этой фотографии завяз. И вот просто на него смотрю, вот он просто потерялся в этой жизни. Он сидит целыми днями, обрабатывает эти фотографии, вот с этой там, с цифрой, да, но он и с цифрой обрабатывает фотографии, Оль.
2: Ну что ж, вернемся к этому в следующем блоке, а пока у нас пульс-драйвер, Kiss So Deadly.
3: Вечерний чех на радио Комета.

0: Сушивок.ру. Оформляйте заказы в приложении Сушивок. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Сушивок.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: дня сегодняшнего. И хочется мне, Ань, сказать, знаешь, что мне хочется больше всего вернуть? Мне хочется вернуть способность у родителей, которые сейчас воспитывают своих детей, вернуть детям то детство, которое было у нас. Детство, в котором мы не обязаны были ходить на 5 кружков, на курсы по развитию личности, заниматься какими-то невероятными вещами и, в общем-то, какими-то мастер-классами, а могли просто быть неуспешными, нелепыми, просто детьми и просто радоваться жизни. Так, что у меня такое?
1: Слышь, меня
0: нету? Что-то я тебя не слышу. Ну-ка, поправь микрофон.
1: Я здесь, все. Алло. Да. Ага. Раз.
0: Сейчас мы...
1: Микрофоном... Вот.
0: О, ура. Анна вернулась к нам, да.
1: Смотри, сразу контраргумент. Ну, я хочу сказать, что... Я как раз из тех детей, которая была загружена полностью кружками. У меня по 5 было кружков в день. То есть это утром у меня баскетбол-тренировка была, потом у меня была художка, потом у меня была музыкалка, потом у меня был хор, потом у меня была вечером гимнастика. То есть у меня вот, я постоянно была загружена. Я тебе могу сказать, что я об этом не жалею. То есть это мое было детство, и оно было ничем не хуже тех детей, которые, например, у которых родители, ну, этим не занимались. И вот это вот детство, которое было дворовое, очень часто людей просто вот, ну, привело в никуда. То есть люди от наркотиков умерли и от алкоголя. То есть как бы я считаю, что развитие детям, оно, ну, нужно. И загруженность даже вот эта вот, которая...

0: Движение за движение, 5 верст. И в парке Губернский, около теннисных столов, завтра в 9 утра мы стартуем. Кто-то бежит, кто-то идет, кто-то просто приходит нас поддержать. Без 15 я начинаю там разминку для тех, кто бежит. Там есть люди, которые бегают марафоны, есть и из подмосковного Долголетия, кто с палочками приходит. То есть там очень много людей, которые просто за движение. Есть приходят с детьми, есть приходят там 70+, есть кто приходит даже с собаками, с детьми, с колясками и на колясках инвалиды. Поэтому, ребят, я вас всех приглашаю. Завтра около теннисных столиков в парке Губернский лес напротив детского сада мы встречаемся и бежим. Поэтому, чтобы у вас и у детей не развивался рахит, подключайтесь, и мы будем завтра открывать беговое уличное движение. Вот что я, в принципе, почему я в организаторах, потому что я хочу это вернуть как элемент движения в нашем городе.
1: Ну и знаешь, Аня, подводя итог, все-таки хочется вернуть больше реального общения, чем виртуального. Потому что переписки в соцсетях и листание вечно скроллинга ленты, это, может быть, сейчас и заменяет нам какую-то вселенную реальность, но все-таки живое общение человеческое никогда не устареет и никогда не выйдет из моды и никогда не перестанет быть главным в нашей жизни.
0: А здесь, моя дорогая, даже нечем крыть. Да. Никаких контраргументов, а только поддержка твоя тебя. Мы с тобой уже переписываемся, то есть мы с тобой уже пишем друг другу письма, что мне тоже очень нравится. Ну и, собственно, в воскресенье я иду на философскую прогулку с моим другом Дмитрием. Кто хочет, присоединяйтесь. Это будет как раз очная беседа. Это абсолютно бесплатно. Вот. В 3 часа дня мы стартуем от станции метро Маяковская. Будут разговоры о творчестве. Поэтому уходим от рахита. 10 тысяч шагов. Общаемся. И прямое общение. И всем пока-пока.
1: До передачи. Всем до завтра. Встретимся с вами в Чироке Шоу.
0: Увидим.
1: 6 часов вечера. Ждем вас всех на прямую трансляцию. Ну а всем говорим до завтра. Обнимаем. Всем классной пятницы.
0: Спасибо, что были с нами. С вами была Яна Донрой и
1: Ольга Ольхова.
0: И Радио Комета. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Вечерний чек на Радио Комета. 92.6 FM.
3: Комета. Первое чеховское радио.

0: микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Коммунальные службы Чехова снова объяснили ржавчину в водопроводной воде промывкой труб после завершения работ по их замене. Теперь, по официальным данным, промывают центральный тепловой пункт номер 1, от которого запитано 37 многоквартирных домов, детские сады номер 11, 13 и 21, гимназия 7 и спорткомплекс «Надежда России». При этом жители микрорайона жалуются на ржавую воду с начала сентября. В некоторых домах наблюдаются также серьезные проблемы с напором. Заместитель главы Чехова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Марк Феофанов заявил, что качество воды в округе соответствует норме. Его цитируют агентство «Регионы». Речь идет о питьевой воде. По информации издания, специалисты лаборатории Чеховского водоканала ежедневно делают от 10 до 20 проб. Раз в месяц исследуют воду из распределительных сетей, включая школы и детские сады, и из скважин. Дважды в месяц – из резервуаров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что вчера в соседнем Подольске при атаке БПЛА один человек погиб и один пострадал. В результате атаки в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина. На проспекте 50-летия октября после атаки загорелись три автомобиля, написал чиновник в своем телеграм-канале. Он добавил, что по предварительной информации также пострадала 37-летняя женщина. Московский областной суд отклонил жалобу на приговор, поданную адвокатами бывшего директора Чеховского МБУ «Экология и природопользование» Сергея Дьячкова, которого приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей за взятку. Защита Дьячкова подала апелляцию, в которой попросила переквалифицировать деяния со взятки на покушение на мошенничество, а также пересмотреть условия отбывания срока в связи с плохим здоровьем осужденного. Однако суд не согласился с доводами и оставил приговор в силе. Напомним, что по версии следствия 25 октября прошлого года Дьячков на территории частного земельного участка выявил незаконную вырубку лиственных насаждений без выдачи в установленном порядке порубочных билетов. За сокрытие этой информации он попросил 1 000 000 рублей. Владелец участка обратился в правоохранительные органы. Силовики взяли Дьячкова с поличным прямо во время передачи ему денег. Пьяная жительница Чехова упала под электричку. ЧП произошло на платформе «Столбовая». 50-летняя пассажирка поезда «Серпухов-Новая Иерусалимская» не удержалась на краю платформы, когда прибывал состав, и угодила в щель между вагоном и платформой. Вызволять даму из плена пришлось сотрудникам МЧС. Она отделалась небольшой травмой головы и ушибом руки.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Днем 10-12 выше 0, ночью 4-6. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета».

0: «Автозвук-13» – ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж – и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета».
2: Удивительные места необъятной России в рубрике
3: «Там, на неведомых дорожках».
4: Орловщина – это Срединная Русь, центр и сердце России. Богатейший русский край, ласково названный поэтом Буниным плодородным подстепьем. Столица Орловской области, город Орел, в 1566 году по указанию Ивана Грозного был основан как крепость для охраны южных границ Русского царства. Этот год официально считается датой основания города. Орловский край не раз становился местом сражения с татарскими кочевниками. Здесь разворачивались драматические события смутного времени в начале 17 века.
5: Путеводитель. Город расположен в 368 километрах к юго-западу от Москвы, на средней русской возвышенности в европейской части России, по обеим сторонам реки Оки и ее притока Орлика. Орел – крупный транспортный узел на границах центрального и центрально-черноземного экономических районов. Здесь сходятся 5 важных автомобильных магистралей федерального и областного значения, 5 железнодорожных линий на Елец, Москву, Курск, Брянск, Михайловский рудник. Также в городе есть аэропорт.
6: Исторический телеграф. Дом номер 60 по улице Октябрьская стоит на пересечении с улицей 60 лет Октября. А район, конечно же, советский. А еще в Орле нет ни одного проспекта, и это самый многонаселенный беспроспектный город. По легенде, во время строительства города, когда стали рубить дуб, росший на берегу, у слияния двух рек Оки и Орлика, с вершины дерева слетел орел. «А вот и хозяин», — сказал один из мужиков, Иван Васильевич, и повелел назвать город именем птицы. Первый орловский трамвай был пущен 4 ноября 1889 года. Сам Николай II приезжал в город для того, чтобы прокатиться на диковинном транспорте. Орел делит трамвайное первенство с другим инновационным городом – Нижним Новгородом. А вот московский трамвай моложе орловского на 1 год, петербургский – на 9 лет.
7: Как красиво! Орел по праву называют третьей культурной столицей России. Гордостью города являются, конечно, музеи. В Орле их огромное количество. Особенно будут довольны любители литературы. Здесь родился Тургенев. Также творческая жизнь многих других писателей связана с этим городом. Например, Фета, Бунина и Пришвина. А вот если вы будете въезжать в город на поезде, то первая достопримечательность Орла будет ждать вас возле железнодорожного вокзала. Уникальная скульптура из соломы и проволоки. Гигантский орел – символ города. Исторический центр города сами орловцы называют Стрелкой. Это место слияния двух рек Оки и Орлика с великолепным сквером. И здесь же установлена одна из достопримечательностей Орла – обелиск в честь 400-летия города. Для потомков в камне замуровано письмо, которое

0: на улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации.

0: ЭЛ номер ФС-77-54-264, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.
2: Гамми.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.
1: В Чехове 22 часа.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
1: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первым мегахитом в стиле рокобили называют песню Blue Side Shoes Карла Перкинса, хотя супер популярной ее сделал король рок-н-ролла Элвис Пресли. Сегодня нас ждет история про синие замшевые туфли, которые были предметом роскоши на американском юге и в которых весьма стильно было появляться на вечеринках. У самого Карла Перкинса такой обуви никогда не было. Идею написания песни первоначально подал ему Джонни Кэш. Он рассказал историю своей армейской жизни. О темнокожем сержанте ВВС, который носил простые черные уставные ботинки, однажды отправляясь в увольнительную, сказал Кэшу фразу, которая стала рефреном хита. Сегодня вечером мои туфли замшевые и голубые. В декабре того же года Перкинс выступал на танцах и обратил внимание на ворчащего парня, просившего не наступать ему на ноги. Когда музыкант взглянул на обувь, увидел синие замшевые туфли и вспомнил об идее.

попал сразу в три хит-парада – кантри, R&B и поп-музыки. Подобного раньше не удавалось сделать никому. Перкинс должен был петь «Туфли» в телепередаче, но по дороге в ТВ-студию попал в аварию, в которой получил серьезные травмы, а его брат погиб. Впоследствии Карл говорил, что был в 85 милях от того, чтобы стать первым исполнителем рокобили на

ТВ. От такого удара музыкант уже никогда полностью не восстановился, как в карьерном, так и в эмоциональном плане. Но так как Перкинс был не в состоянии гастролировать и продвигать свой хит, то этим занялся Элвис.

Текст песни описывает разные вещи и ситуации, которые для Перкинса оказались бы менее мучительны, чем протертая обувь. К ним певец отнес угон своего автомобиля, пожар в доме или ситуацию, как кто-нибудь наступает ему на лицо или выпивает его ликер. Некоторые представители старшего поколения были шокированы подобной лирикой и использовали Blue Side Shoes в качестве одного из доказательств, что рок-н-ролл является дьявольской музыкой. Yeah!

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее.

0: Настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первое чеховское радио.

представители нынешнего поколения, услышав слово «шизгара», скорее всего, недоуменно пожмут плечами. А вот для меломанов постарше оно является символом целой эпохи. Во времена их юности его можно было услышать в каждой подворотне, где доморощенные гитаристы терзали плохо настроенный инструмент. Речь идет о фразе из легендарной композиции «Винус» голландской группы «Шокенблю». С английским в советские времена было туго, записи западных исполнителей нередко доходили в отвратительном качестве, да и Маришка Вериш впервые спела «Винус», не зная языка. Стоит ли удивляться, что простейшая фраза «She's got it» превратилась для отечественных любителей музыки в загадочную «шизгару». Автором слов и музыки Винус стал Робби Ван Левен, гитарист и лидер Шокенблю. Собственную мелодию он позаимствовал из песни «The Banjo Song» группы «The Big Three», где пела мама Кэс Эллиот до того, как перешла в «The Mamas and the Papas». Знаменитый гитарный риф, с которого начинается Винус, Робби Ван Левен выдернул из песни «Pinball Wizard», который звучит в рок-опере «Томми» группы «The Who». Впрочем, обвинения в плагиате ни «The Big Three», ни «The Who» не выдвигали. Сингл был записан в конце 1969 года и уже в феврале 70-го поднялся на вершину чарта Billboard Hot 100. Всего в мире было продано почти 8 миллионов копий.

0: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
1: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
0: Стоп! Можно поменьше трагизма.
1: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
0: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
1: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
0: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях.

0: о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Рабочем радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Ты раз

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.